Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

слезы на ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых окнах.

0: безопасности.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
2: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
2: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
2: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
2: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
2: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
2: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
2: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Это плавится небо с землей.

поля, как последним ушел из того февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Радио Z.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. У многих песен с течением времени появляются вторые глубинные смыслы. Ну, так, по крайней мере, многие говорят. А я же считаю, что это ты сам по-новому переосмысливаешь те самые песни. Дмитрий Протасов и группа «Авангардный драйв» открывают выпуск песни Владимира Высоцкого «В холода».

0: Песня на войне.
1: Понятие «русский солдат» настолько широко, что уверен, даже наши противники, вероятные и не очень, сами не понимают всю его глубину. Сергей Мордвинцев в силу своих возможностей дает пояснение.

Приветствую вас, друзья! На связи Вячеслав Онвард. Мы представляем вам нашу песню «Морпехи», которая посвящена нашим доблестным воинам, морским пехотинцам. Тем более, что совсем недавно у них был их профессиональный праздник. Ребята, мы вас искренне поздравляем! Военного ангела-хранителя вам! Военной удачи! Будьте здоровы! Возвращайтесь домой! Победа будет за нами!

0: «Рифма» на броне. Взирай на небо чаще, смотри по сторонам. Не верь тиши звенящей, угроза может там. Пусть выси синеокой, резвится глупый стриж. Не думай о высоком, здесь фронт, а не Париж. Средь птичьего трезвона из городских садов жужжание вдруг дрона услышать будь готов. Тогда беги, что мочи, петляй, меняй тропу, забейся в щель, а впрочем, страшнее точка У. Идет на нас охота, как на степных волков. Коль рядом звук прилета, ложись без лишних слов. У нас одна забота — к победе дотянуть. А знаешь, так охота пожить еще чуть-чуть. Светлана Савинская. «Рифма» на броне.
1: Офицер – это не просто, когда звезды большие или маленькие на погонах. Это образ жизни, образ мыслей человека, избравшего путь служения Родине. Продолжает выпуск новинка от студии «Офицеры России». «Путь офицера».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Кирилл Потылицын. Я композитор, аранжировщик и автор-исполнитель. Песня «Орешник» написана на стихи моего друга Антона Синюты. Орешник – это вовсе не куст и не дерево. Орешник – это грозное оружие, которое не дает врагам покоя, заставляет трепетать даже самого стойкого противника. Специально для передачи «Песня на войне».
1: Орешник созрел, орешник посыпал.

0: песня на войне.
1: А последняя на сегодня песня в нашей программе пришла к нам со следующим сопровождением. Данное музыкальное произведение наглядно показывает, против кого сражается русский солдат. Они, западные наемники и укронацисты, разрушают храмы и церкви, а солдаты России восстанавливают их и строят новые. На западной технике враги сносят поклонные кресты вдоль дорог, в то время как наши защитники после тяжелых боев поднимают их с земли. Проект «Поэт. Свечи» в эфире. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Все мы родом из детства, хотим мы этого или не хотим. Наши привычки, наши убеждения, наши ориентиры – все они оттуда. Rain Pain открывает выпуск песни о старом домашнем фотоальбоме, символе всего того, что я назвал. В каждом доме.

0: Песня «Украина» написана мною в марте 2014 года, еще за месяц до начала так называемой АТО. Поэтому в ней содержится некая надежда на возможное отрезвление украинского народа. Однако после событий 2 мая в Одессе, 9 мая в Мариуполе, 26 мая в Донецке, 2 июня в Луганске, я понимаю, что, пожалуй, высказался бы более жестко. И когда с той стороны меня упрекают, ну, мол, как же так, это же твоя родина, Украина, я с чистым сердцем отвечаю, что моя родина – это цветущая Советская Республика, а не кровавый нацистский Бандерастан. Так что песня посвящена еще тому периоду, когда сохранялась надежда на отрезвление и возможное примирение.
1: Родина моя!

0: Песня на войне.
1: Клебберген Насамбаев вновь в нашем эфире. На этот раз с песней «Одинокая звезда». Песня была написана в 2023 году. Как написал Клебберген, эту песню я посвятил всем нашим погибшим воинам. Они ушли на небеса и стали звездами. Я выхожу ночью и смотрю на небо и думаю, что эта звезда – мой сын. И пусть светит нам, отдав свою жизнь за наше будущее.

0: Рифма на броне.
1: Меж курганов под огненным небом каждый метр, где снарядом изрыт, средь полей с колосящимся хлебом наш Донбасс несгибаем стоит. Здесь в жестоком бою в 43-м сколько их полегло молодых, лишь порою степной вольный ветер голосит горько в травах седых. Бог создал нас из крепкой породы, отсекая браваду и ложь. Оттого через долгие годы внук шахтера на деда похож. Вновь лихую для края годину, долгу, чести остались верны. В небо клином взлетев журавлиным, погибали за нас пацаны. Стонут ветры на свежих могилах, помня тех, кто за землю свою бился так, что кровь пенилась в жилах, удержавшись на самом краю. Ничего нет важнее отчизны. Нам ли русским куда-то бежать? Нет, не время справлять по нам тризну. Отстоим свою родину-мать. Светлана Савинская. Донбасс несгибаемый.
0: Рифма на броне.
2: И о погоде. Зимой ситуация, описанная в песне Николая Анисимова, очень и очень вероятна. Пожелаем же нашим авиаторам летной погоды.
3: Бураном борт прижат к земле, неделя снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. И летный домик, как отель, куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка здешняя метель, здесь бесполезно уповать на наш авось, да риск и страх. И мы в комбезах и унтах неделю вынуждены спать. Здесь остается только ждать в буране малого окна. Не добралась сюда весна.

а пеплу некуда упасть. Седьмые сутки преферанс, и у меня на мизер шанс. Две малки в прикупе да в масть. Когда б с погодой так везло, как нынче в картах мне везет. Но за окном опять метет, и вьюга воет, как назло. К большой земле прямой маршрут наш штурман 10 раз нанес. Метеорологи всерьез нам обещаниями врут. Мы бережем сухой паек, и как бы нам НЗ не вскрыть, не в масть погода, нечем крыть.

ждать всегда нелегкий крест. И открывает экипаж воспоминаний всех багаж. Он может скрасить наш арест. Мы под арестом у пурги. И загрустил борт-инженер, ему бы к молодой жене. Да и другим здесь не с руки. И спирта в кружке всем нальет под третий тост седой бортех. И выпьем молча мы за тех, кого не крайним был полет. Бураном борт прижат к земле, неделю снежная стена, и полоса заметена.

0: сказал спасибо, пацаны.
1: И в завершении. О неигровом кино, о реальной работе фронтовых корреспондентов, о тех, чьими глазами видят в тылу войну. Петровский бэнд в эфире. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

воевать. Мне очень хочется жить. Я ненавижу эту войну. Я не хочу погибать, о смерти вслух говорить.

кино. И очень важно остаться живым. На точках съемки огонь, повсюду взрывы и дым. Здесь не нужны спецэффекты и грим.

0: сказал, что надо...
1: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 5 мая, синоптики обещают в регионе ясную погоду без осадков. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить особый правовой режим для всех впервые зарегистрированных ИП. За ошибки при выборе системы налогообложения, расчете предельных лимитов дохода или нарушении сроков подачи декларации в первый год деятельности предлагается не взимать штрафы, а выносить предупреждение с предоставлением 30 дней на устранение нарушений. Исключение составят случаи умышленного сокрытия доходов. Ответственность за такие действия сохранится в полном объеме. Жильцы освобождаются от взносов на капремонт, если дом признали аварийным или если участок, на котором он расположен, изымается под застройку, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Еще одно условие – если дом не включен в региональную программу капремонта, добавил парламентарий. По его словам, это редкое исключение, например, для домов, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников. Студенты, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поддержка положена учащимся очной формы. Чаще всего речь идет о сиротах, студентах с инвалидностью, ветеранах боевых действий, участниках СВО и членах их семей. Помощь также могут получить студенты из многодетных или неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Кроме того, обратиться можно после пожара, кражи, несчастного случая, смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависят от конкретного вуза. Заявление и документы обычно подают в деканат, правком или социальный отдел. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напомнили, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час, сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час. Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Наша память пробита на вылет. Наша гордость хрустит под прикладом. Если мужество нас не покинет, нас

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 5 мая, синоптики обещают в регионе ясную погоду без осадков. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: моя родина.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить особый правовой режим для всех впервые зарегистрированных ИП. За ошибки при выборе системы налогообложения, расчете предельных лимитов дохода или нарушении сроков подачи декларации в первый год деятельности предлагается не взимать штрафы, а выносить предупреждение с предоставлением 30 дней на устранение нарушений. Исключения составят случаи умышленного сокрытия доходов. Ответственность за такие действия сохранится в полном объеме. Жильцы освобождаются от взносов на капремонт, если дом признали аварийным или если участок, на котором он расположен, изымается под застройку, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Еще одно условие – если дом не включен в региональную программу капремонта, добавил парламентарий. По его словам, это редкое исключение, например, для домов, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников. Студенты, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поддержка положена учащимся очной формы. Чаще всего речь идет о сиротах, студентах с инвалидностью, ветеранах боевых действий, участниках СВО и членах их семей. Помощь также могут получить студенты из многодетных или неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Кроме того, обратиться можно после пожара, кражи, несчастного случая, смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависят от конкретного вуза. Заявление и документы обычно подают в деканат, правком или социальный отдел. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напомнили, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час, сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час. Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

полосу открытий. Иногда, не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены. Записаны в анкетах, отмечены в докладах. И законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

Ревновать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить, ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 5 мая, синоптики обещают в регионе ясную погоду без осадков. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я когда-то давно себя спросила, что она для меня страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю. Для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты? Врач? Спасатель, учитель, строитель? Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России, через множество войн, самых лучших теряя, ты стоишь над дорогой, ни с чем не сравнимой, потому что характер. Ты одна, потому что такая. Необъятны просторы и земли богаты. Век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди России.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Если это не любовь.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить особый правовой режим для всех впервые зарегистрированных ИП. За ошибки при выборе системы налогообложения, расчете предельных лимитов дохода или нарушении сроков подачи деклараций в первый год деятельности предлагается не взимать штрафы, а выносить предупреждение с предоставлением 30 дней на устранение нарушений. Исключение составят случаи умышленного сокрытия доходов. Ответственность за такие действия сохранится в полном объеме. Жильцы освобождаются от взносов на капремонт, если дом признали аварийным или если участок, на котором он расположен, изымается под застройку, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Еще одно условие – если дом не включен в региональную программу капремонта, добавил парламентарий. По его словам, это редкое исключение, например, для домов, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников. Студенты, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поддержка положена учащимся очной формы. Чаще всего речь идет о сиротах, студентах с инвалидностью, ветеранах боевых действий, участниках СВО и членах их семей. Помощь также могут получить студенты из многодетных или неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Кроме того, обратиться можно после пожара, кражи, несчастного случая, смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависят от конкретного вуза. Заявление и документы обычно подают в деканат, правком или социальный отдел. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напомнили, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час, сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час. Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. Там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. На краю земли незримые границы.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой,

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Каждую весну проходит пора. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 5 мая, синоптики обещают в регионе ясную погоду без осадков. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Глеб Богатырев. Город Губкин. Я волонтер. В это воскресенье я волонтером стал. К ребятам с СВО что? В госпиталь попал. Везли в машине много продуктов, пирогов, компотов, сока, воду и много что еще. Я вез солдатам маленьких, красивых ангелков, а двух моих сестренок – подарки для бойцов. Солдат там было много, но помню одного. Случайно познакомились, дядь Сашей звать его. Когда дошел в палату гостиницы раздавать, бойцы меня спросили: «Малец, тебя как звать?» Я сразу им представился, сказал, что Глебом звать. И тут один с кровати вдруг начал привставать. Мужчина седоватый, на вид лет 45. Сказал, что из Ростова, и дяди Сашей звать. Он попросил, чтобы я к нему поближе подошел. И очень крепко обнял. Спасибо, что пришел. Сказал, что дома ждет его сынок, такой, как я. И возраст совпадает, и имя. Вот дела. Военный доктор Грозный в палату заглянул. Сказал: «Эвакуация, даю вам 5 минут». Я долго не раздумывал, всем начал помогать. Идти ведь тяжело им, и вещи надо брать. К автобусу всем раненым я вещи приносил. Дед Саша мне на память шеврон свой подарил.

0: твое и мое.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Губернатор разместил список адресов, на которых по докладу глав округов выполнены работы по восстановлению жилья. Всего с начала СВО в регионе повреждено 54 996 объектов, и за это же время восстановлено 49 200 домов и квартир. Всего за неделю в области восстановили 100 объектов. В Белгороде за прошлую неделю восстановлено 36 объектов. За этот же период повреждения выявлены в 34 жилых помещениях. В Шебекинском округе завершили 25 объектов, закрыли контур на 2. За неделю выявлены 62 поврежденных дома и квартиры. Белгородскую область продолжают оснащать новой техникой. В регион из Росрезерва передали вакуумную машину, 2 водовозки и 4 автомобиля УАЗ. Транспорт поступит в распоряжение Белоблводоканала. На этой неделе ожидается еще одна поставка техники из Росрезерва. Губернатор выразил благодарность председателю правительства России Михаилу Мишустину, Минпромторгу за поддержку и технику. Белгородские штабы Победы станут постоянными центрами патриотического воспитания молодежи. Пространства размещены на базе учреждений культуры и дополнительного образования. Они стилизованы под военные блиндажи, палатки и окопы с элементами эпохи Великой Отечественной войны и современной истории. Основные направления работы штабов Победы – историко-просветительские занятия, практические мастер-классы, волонтерская помощь ветеранам и семьям участников СВО, сбор гуманитарных грузов, творческая и медийная деятельность. Главам муниципалитетов поручено подготовить правовые акты о работе штабов, утвердить графики работы, включая летний период, и использовать их для проведения праздников. В парке имени Ленина в Белгороде начался монтаж шахматной беседки. Ее специально заказали на старейшем металлургическом производстве Южного Урала – Кослинском заводе, которому более 270 лет. Павильон будет размером 9 на 12 метров. Уже готов фундамент. Идет установка колонн, выполненных в виде шахматных фигур. У беседки будет 2 пространства – открытое на лето и закрытое, где можно играть в любое время года. Вместимость до 50 человек в каждом. Столы для игры в шахматы будут с подсветкой. С нетерпением ждем, когда будущие чемпионы начнут занятия в шахматном клубе, отметил губернатор. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: одинаковы. Разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки с 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 5 мая, синоптики обещают в регионе ясную погоду без осадков. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мы живем на линии огня. Фронт гудит все ближе ежечасно. Тишину по памяти храня. Понимаем, здесь сейчас опасно. Понимаем. Продолжаем жить. Понимают, но боятся дети. И о чем же Бога попросить? Я прошу о мире на планете. Прав тут кто и кто же виноват? В этом мире правда мало стоит. Загрустил мой многолетний сад. И собаки где-то громко воют. Время смуты, время темноты. Много черни лезет, мир на грани. Не хватает людям теплоты. Не остынут никогда все раны. Век 20-й жуткий, новый век. Начинаем все опять по кругу. В чем же смысл жизни человека? Каждый день стрелять в лицо друг друга? Никогда не кончится война. Ничему история не учит. Разве есть моих детей вина в том, что над их крышей злые тучи? И звучит злой канонадой вой. Снова гибнут русские солдаты. Каждый для меня из них герой. Никогда нам не вернуть утраты. Для чего-то эта жизнь была дана каждому на маленькой планете. Но пришла в наш мир опять война, и рисуют вновь кошмары дети. Каждый день на линии огня слышен гул и бахи где-то рядом. Но погибших в памяти храня, помните о том, что помнить надо. Мир прекрасен, только оглянись. Каждый день, как жизни, повторится. Ты о мире в мире помолись. Может, чудо вдруг да и случится. Дмитрий Уваров.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Губернатор разместил список адресов, на которых по докладу глав округов выполнены работы по восстановлению жилья. Всего с начала СВО в регионе повреждено 54 996 объектов, и за это же время восстановлено 49 200 домов и квартир. Всего за неделю в области восстановили 100 объектов. В Белгороде за прошлую неделю восстановлено 36 объектов. За этот же период повреждения выявлены в 34 жилых помещениях. В Шебекинском округе завершили 25 объектов, закрыли контур на двух. За неделю выявлены 62 поврежденных дома и квартиры. Белгородскую область продолжают оснащать новой техникой. В регион из Росрезерва передали вакуумную машину, две водовозки и 4 автомобиля УАЗ. Транспорт поступит в распоряжение Белоблводоканала. На этой неделе ожидается еще одна поставка техники из Росрезерва. Губернатор выразил благодарность председателю правительства России Михаилу Мишустину, Минпромторгу за поддержку и технику. Белгородские штабы Победы станут постоянными центрами патриотического воспитания молодежи. Пространства размещены на базе учреждений культуры и дополнительного образования. Они стилизованы под военные блиндажи, палатки и окопы с элементами эпохи Великой Отечественной войны и современной истории. Основные направления работы штабов Победы – историко-просветительские занятия, практические мастер-классы, волонтерская помощь ветеранам и семьям участников СВО, сбор гуманитарных грузов, творческая и медийная деятельность. Главам муниципалитетов поручено подготовить правовые акты о работе штабов, утвердить графики работы, включая летний период, и использовать их для проведения праздников. В парке имени Ленина в Белгороде начался монтаж шахматной беседки. Ее специально заказали на старейшем металлургическом производстве Южного Урала – Кослинском заводе, которому более 270 лет. Павильон будет размером 9 на 12 метров. Уже готов фундамент. Идет установка колонн, выполненных в виде шахматных фигур. У беседки будет два пространства – открытое на лето и закрытое, где можно играть в любое время года. Вместимость до 50 человек в каждом. Столы для игры в шахматы будут с подсветкой. С нетерпением ждем, когда будущие чемпионы начнут занятия в шахматном клубе, отметил губернатор. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Бывший падает Саул.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 5 мая, синоптики обещают в регионе ясную погоду без осадков. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать

закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай,

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Наша страна рассчитывает, что Украина последует ее примеру. Российские войска предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования, сообщили в Минобороны. Они нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, заявили в Минобороны. Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Распоряжение подписано в правительстве. Такое обучение будут организовывать власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов-психологов и социальных педагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение России. Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат в водители не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца. Сроки сдачи можно перенести, подав заявление. Экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. Пересдать его можно будет только через год. Марта 2027-го вместо медицинской справки можно будет предоставлять заключение из единого электронного реестра. Число самозанятых россиян выросло на четверть. В стране на этом налоговом режиме сейчас трудятся 15 миллионов 427 тысяч человек, следует из данных Федеральной налоговой службы. Это почти на 27% больше, чем в конце 2024 года. Тогда было более 12 миллионов самозанятых. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупреждают остеопаты. Врачи рассказали о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность, по их словам, увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы. Многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успехов!

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
4: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36 36 06 36 36 06. Код города 4722.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 5 мая, синоптики обещают в регионе ясную погоду без осадков. Днем до плюс 24 градусов. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Наша страна рассчитывает, что Украина последует ее примеру. Российские войска предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования, сообщили в Минобороны. Они нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, заявили в Минобороны. Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Распоряжение подписано в правительстве. Такое обучение будут организовывать власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов-психологов и социальных педагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение России. Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат в водители не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца. Сроки сдачи можно перенести, подав заявление. Экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. Пересдать его можно будет только через год. С марта 2027-го вместо медицинской справки можно будет предоставлять заключение из единого электронного реестра. Число самозанятых россиян выросло на четверть. В стране на этом налоговом режиме сейчас трудятся 15 миллионов 427 тысяч человек, следует из данных Федеральной налоговой службы. Это почти на 27% больше, чем в конце 2024 года. Тогда было более 12 миллионов самозанятых. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупреждают остеопаты. Врачи рассказали о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность, по их словам, увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы. Многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, успехов!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь все те, кто ушел,

0: красота в пятки уходит.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Метеор, метеор, буря 32 на связь.
3: Не надо ничего. Вылететь, чтобы нам выехать.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Делаю всегда все поздно, теряя будто в первый раз свою любовь, и вот бесслезно опять давлю из всех на газ.
5: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век я понимаю с сожалением.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

не сдержал впервые сын собственного слова. Он не знал, что на войне, где не ждут прощения, до утра дожить труднее.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 4 мая. Погиб один мирный житель, раненый сотрудник МЧС, боец «Орлана» и 8 жителей области. Второй этап капремонта Комсомольского сквера в Белгороде близится к завершению. Общественную территорию обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказал Валентин Демидов, на первом этапе благоустроили центральную площадь и аллею, создали зоны для спокойного отдыха и детских игр. Сейчас завершается создание крупного детского и спортивного кластеров. Напоминаем, сейчас можно поучаствовать в голосовании за дизайн проекта 4 общественных пространств, которые планируется благоустроить по нацпроекту в 2027 году. Сделать это можно на сайте госуслуги. В Красноярском округе продолжает успешно работать пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Важная социальная инициатива организована на базе Красноярского комплексного центра соцобслуживания населения в рамках реализации нацпроекта «Семья». Услугами воспользовались уже 15 семей. Здесь можно взять на прокат предметы первой необходимости для детей в возрасте до 1,5 лет. В распоряжении родителей коляски, автолюльки и автокресла, стульчики для кормления, детские кровати с матрасами и манежи. Услугой могут воспользоваться многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, малоимущие граждане, семьи, где один или оба родителя – студенты-очники, одинокие матери. Подробная информация по телефону 8-904-098-99-02. Акция «Сад памяти» объединила разные поколения жителей Белгородчины. В память о героях Великой Отечественной войны высадили 60 кустов сирени – символ весны и жизни. Зеленый памятник появился в парке Музея военной сирени, музея-заповедника «Прохоровское поле». Акция «Сад памяти» проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Белгородские гиревики завоевали 51 медаль на международных соревнованиях, прошедших в Санкт-Петербурге. Масштабный турнир собрал более 420 участников из 14 стран мира и 39 регионов России. Участие принимали спортсмены от 10 лет до опытных ветеранов. По итогам соревнований белгородские гиревики взяли 19 золотых, 22 серебряных и 10 бронзовых медалей. Подготовили спортсменов Андрей Вильган, Александр Власов, Константин Ермаков, Олеся Щекина, Юрий Феронов, Евгений Осадчий, Сергей Меркулин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории.

0: цены в рублях.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: С братом Колей на семи ветрах, друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад, что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

тобою родила. Стоим мы двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Феодосия – старинный город-порт, который в годы Великой Отечественной войны стал ареной ожесточенных сражений. Стратегическое положение на побережье Черного моря сделало город одним из ключевых объектов в битве за Крым. Феодосия – единственная в Крыму, носит почетное звание – город воинской славы.
2: С первых дней войны в городе появились жертвы и разрушения из-за вражеских самолетов. Главной целью воздушных налетов было вывести из строя порт. В связи с введением военного положения в городе на заводах организовали производство оружия и боеприпасов, противотанковых мин, минометов, гранат. Ликероводочный завод наладил производство бутылок с горючей смесью для борьбы с вражескими танками. Были сформированы аварийно-восстановительная рота и истребительный батальон. Вокруг города создали рубежи обороны.
1: Рабочие паровозного депо при участии коллективов предприятий города построили бронепоезд «Смерть фашизму». Осенью 1941-го через Феодосийский порт началась эвакуация предприятий и учреждений Крыма, мирных жителей, перевозились военные грузы. Проходила эвакуация в тяжелых условиях, под непрерывными бомбежками немецкой авиации.
2: 3 ноября 1941-го под натиском превосходящих сил врага советские войска оставили Феодосию. Началась первая оккупация. При новом немецком порядке фашисты ввели комендантский час, регистрировали всех и все, изымали продовольствие, расстреливали мирных людей и раненых советских бойцов. Местные жители были отправлены на рытье окопов и разбор завалов. Стены подворья Казанского храма оккупанты обвили колючей проволокой, на колокольне установили пулеметы, а в самом храме устроили лагерь для советских военнопленных.
1: Оккупанты объявили о том, что все евреи обязаны явиться 1 декабря на Сенную площадь для переселения. Неисполнение приказа каралось смертной казнью. Прибыло более 1000 человек. В основном это были женщины, дети и старики. Всех их привели к противотанковому рву и расстреляли. В тот день погибли 917 евреев.
2: 29 декабря 1941 года в ходе Керченско-Феодосийского десанта вражеский гарнизон был разгромлен. Советским бойцам попали в руки военные карты Крыма и Кавказа, немецкие печати, оружие, радиостанции, ценные документы и даже зеленая папка Геринга, засекреченный документ, директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях. В результате этой операции были освобождены Керченский полуостров и Феодосия, отвлечены силы врага от Севастополя. Через несколько дней в Феодосию прибыл корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Симонов. 9 января 1942 года в газете публиковали его рассказ «Последняя ночь» о высадке десанта и первых днях после освобождения города.
1: Меньше чем через неделю, 15 января 1942-го, превосходящие силы немецко-фашистских захватчиков начали общее наступление, и через два дня советским войскам пришлось оставить Феодосию. Второй раз немцы заходили в город еще более озлобленные. В первые же дни они выгнали за город более 6000 феодосийцев и расстреляли их. На перекрестках улиц Галерейной и Русской, возле почты и в других местах стояли виселицы. Трупы повешенных не убирали по нескольку дней.
2: В годы оккупации в городе были организованы подполья и партизанские отряды. Они освобождали из лагерей наших военнопленных, организовывали засады, взрывали мосты. Среди партизан был пионер Витя Коробков. Вместе с отцом он занимался подпольной работой сначала в самой Феодосии. После начавшихся облав и арестов их эвакуировали из города в партизанский отряд, где он стал разведчиком. В его обязанности входило изучение местности, важных дорог, тропинок. 16 февраля 1944 года Коробковы были арестованы. Две недели фашисты подвергали юного патриота пыткам. Но он не выдал своих боевых товарищей. 4 марта Вите исполнилось 15 лет, а 9 марта его расстреляли. Своему товарищу по камере он сказал напоследок: «Когда выйдешь, найди маму. Передай, что я умер за родину». Страна не забыла подвиг отважного пионера. Он был посмертно награжден медалью за отвагу.
1: К апрелю 1944 года советские войска готовились к решающему штурму Крыма. После успешного наступления на Керченском полуострове командование сосредоточило силы для удара по Феодосии. Началась Крымская наступательная операция. В ней приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон. Использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей. Чтобы застать врага врасплох, части отдельной приморской армии пошли в атаку ночью 11 апреля. Фашисты отчаянно сопротивлялись, но наши войска продвигались вперед. Особенно тяжелые бои шли у вокзала и порта. Немцы, опасаясь окружения, начали отход, минируя здания. В час ночи 13 апреля передовые части на танках и бронетранспортерах ворвались в Феодосию. К рассвету Красная армия полностью овладела городом и портом. Были захвачены 1500 солдат и офицеров противника, а также 8 паровозов, 300 вагонов с различным военным имуществом. Над городом был поднят красный флаг. В этот день Москва салютовала освободителям Феодосии и Евпатории.
3: Войска отдельной приморской армии прорвали оборону противника на акманайских позициях. И, развивая наступление, 13 апреля овладели важным опорным пунктом обороны немцев на юго-восточном побережье Крыма, городом и портом на Черном море Феодосия.
2: Сразу после освобождения началось восстановление зданий, предприятий, морского порта и других объектов. Многие из них заработали еще до конца войны. Известно, что фашисты расстреляли, повесили, замучили больше 8 тысяч горожан и военнопленных. 3 тысячи человек угнали в Германию. За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город был награжден орденом Отечественной войны первой степени.
1: Феодосия помнит своих героев – десантников, подпольщиков, простых жителей, переживших ужасы войны. В городе многие улицы названы их именами, а возведенные памятники – символ подвигов. Это памятник Вите Коробкову, улица имени Нины Листовничей, памятник феодосийскому десанту на набережной Десантников. В качестве мемориала на улице Горького установлен якорь крейсера «Красный Кавказ», который в 1941 году высадил в порту города Десантников. Во время атаки вражеских самолетов судно получило пробоины. Команда пыталась выйти из порта, однако якорь зацепился за морскую впадину. Морякам, чтобы спастись, пришлось расковать цепь. Долгие годы якорь лежал на дне Феодосийского залива и лишь в 1975 году был поднят на поверхность.
2: В память о мужестве и героизме наших воинов в центре Комсомольского парка установлена стела Победы, а на проспекте Айвазовского – стела «Феодосия – город воинской славы». От первых дней войны и до Победы ее жители и защитники писали историю подвига и даже перед лицом смерти оставались верны родине. Их имена навсегда вписаны в историю Крыма и России.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 4 мая. Погиб один мирный житель, раненый сотрудник МЧС, боец «Орлана» и 8 жителей области. Второй этап капремонта Комсомольского сквера в Белгороде близится к завершению. Общественную территорию обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказал Валентин Демидов, на первом этапе благоустроили центральную площадь и аллею, создали зоны для спокойного отдыха и детских игр. Сейчас завершается создание крупного детского и спортивного кластеров. Напоминаем, сейчас можно поучаствовать в голосовании за дизайн проекта 4 общественных пространств, которые планируется благоустроить по нацпроекту в 2027 году. Сделать это можно на сайте госуслуги. В Красноярском округе продолжает успешно работать пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Важная социальная инициатива организована на базе Красноярского комплексного центра соцобслуживания населения в рамках реализации нацпроекта «Семья». Услугами воспользовались уже 15 семей. Здесь можно взять на прокат предметы первой необходимости для детей в возрасте до 1,5 лет. В распоряжении родителей коляски, автолюльки и автокресла, стульчики для кормления, детские кровати с матрасами и манежи. Услугой могут воспользоваться многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, малоимущие граждане, семьи, где один или оба родителя – студенты-очники, одинокие матери. Подробная информация по телефону 8-904-098-99-02. Акция «Сад памяти» объединила разные поколения жителей Белгородчины. В память о героях Великой Отечественной войны высадили 60 кустов сирени – символ весны и жизни. Зеленый памятник появился в парке Музея военной сирени, музея-заповедника «Прохоровское поле». Акция «Сад памяти» проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Белгородские гиревики завоевали 51 медаль на международных соревнованиях, прошедших в Санкт-Петербурге. Масштабный турнир собрал более 420 участников из 14 стран мира и 39 регионов России. Участие принимали спортсмены от 10 лет до опытных ветеранов. По итогам соревнований белгородские гиревики взяли 19 золотых, 22 серебряных и 10 бронзовых медалей. Подготовили спортсменов Андрей Вильган, Александр Власов, Константин Ермаков, Олеся Щекина, Юрий Феронов, Евгений Осадчий, Сергей Меркулин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Вопросы выбора, они самые сложные. Но время выбора приходит, и делать этот выбор нелегко, но нужно. Группа «Чайф» открывает выпуск песни «Время придет выбирать».

0: Здравствуйте, песня на войне. Я Антон Тарасевич, автор и исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию нашу авторскую песню «Новый год в окопе». Хотелось бы от нашего коллектива, да и в общем-то от всех музыкантов, которые поддерживают наших ребят там, поздравить с наступающим Новым годом. Пускай Господь хранит наших ребят. Новый год в окопе.
1: Вот уже скоро Новый год, и суетится весь народ. А на

0: Песня на войне.
1: 18 декабря 1993 года в воздух впервые поднялся самолет, который те, кто летал на нем, называют просто «самый лучший». Говоря еще проще, Су-34. Кстати, везет нам с 34-ками, как в войну Великую Отечественную с танком, так сейчас с сушкой. Ну и, естественно, песня по этому поводу, в тему.

день. Меня зовут Алексей Неверов. Я написал песню. И мы с моим товарищем Русланом Богатыревым ее спели. Песня называется «34-й сухой». Она посвящается Су-34, нашему уже легендарному самолету, летчикам, которые отстаивали, защищали и освобождали Курскую область. Эта песня прозвучит сегодня в программе «Песня на войне». Спасибо.

0: Рифма на броне.
1: Вам бы жить, да детей рожать, и тонуть каждый день в любви, а не за руку нас держать, когда кто-то лежит в крови. Где берете вы столько сил, чтобы нас на себе нести? Когда жизнь уже отпустил, вы приходите нас спасти. Вам бы девичьи песни петь и наряды свои менять, а вам у смерти еще бы спеть, одного бы хотя бы отнять. Здесь дорога для всех одна, кто-то ляжет в пылу атак. Не для вас создана война, но без вас на войне никак. Вам бы дома любимых ждать, не с войны, а с других полей. А приходится рядом встать и подчас даже нас смелей. Снова там, где земля в огне, снова там, где сплошная жесть. Есть ли ангелы на войне? А они — это вы и есть. Вячеслав Онвард. Нашим героическим девушкам на войне.
0: Рифма на броне.
2: Продолжает выпуск Юлия Чичерина «Я вернусь». Так называется работа в ее фирменном стиле.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анастасия Костюхина, город Москва. Совсем недавно я выпустила свою первую песню «Я жду тебя». Мощная эмоциональная баллада о любви. «Я жду тебя» — это не просто песня. Это крик души любящей женщины, которая, несмотря на боль и тревогу, сохраняет веру в возвращение своего героя. Песня посвящена всем женщинам, матерям, женам и сестрам, которые ждут своих близких, защищающих родину. Прозвучит в программе.

И завершает сегодняшний выпуск группа «Рождество», как бы продолжая тему предыдущей песни. И название соответствующее. «Ты любишь и ждешь». «Быть добрым» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: давно сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Откроет выпуск коллектив «Ра-Чей» с прекрасной их работой «Россия» — это мы.

0: Песня на войне.
1: Как говорится, и о погоде, а на Донбассе опять идут дожди. И это не из метеосводки, это название песни. Песни Александра Попова.

где-то далеко идет война. В руке дрожащий теребя платочек сидит согнувшись чья-то мама у окна. Она не спит уже вторые сутки, всех ждет от сына телефонного звонка. Ей стало плохо вдруг вчера в маршрутке, и что-то снова застучало у виска.

на черном эшафоте. Война терзает души на износ. И может ангел там сейчас кого-то

Приветствую вас, дорогие радиослушатели «Песни на войне». Меня зовут Сергей, псевдоним Багда. Хочу представить вашему вниманию свои произведения, которые сейчас стали очень актуальными в поддержку нашим пацанам, всем, кто на передовой, всем, кто в госпиталях, всем, кто вернулся оттуда. Я также являюсь участником СВО, недавно вернулся оттуда. И хочу всех вдохновить, тех, кто в тылу, вдохновить тех, кто на передовой, и поддержать. Беда будет за нами 100%. Всем пацанам огромный респект и уважение от всей души. Каждый из вас, кто есть сейчас, кто стоит в защите Родины, это настоящий герой. Дай Бог

0: Рифма на броне.
1: В Рязани и старом Осколе, в Ростове на Тихом Дону, сегодня святому Николе мы молимся за страну. За каждый наш угол детский, которому жизнь дана, особенно за Донецкий, где свила гнездо война. Особенно за военных, в окопах, не за столом, молитв наших внутривенных пусть хватит на каждый дом. Дай веры нам, а не верки, беду проводить за дверь, московские фейерверки унять, заглушить теперь. Заснежен квадратик плаца, и звезды горят над ним, чтоб женщине той дождаться, прижаться глазам живым. Сын друга молился Богу, и слезы текли на лед. Верни, Боже, папке ноги под елкой на Новый год. Влад Маленко. Николин день.
0: Рифма на броне.
2: Следующая песня «Острова» про войну, про потерю боевых товарищей превратилась в песню о мечте, о любви и о мирной жизни. Автор Павел Малороднов, позывной «Реж», боец разведывательно-штурмового отряда «Цимла» имени генерала Рябышева, понимает, что для достижения мечты сначала предстоит одолеть мировое зло.

0: острова.
1: Всем привет, мы группа Гринкевич, меня зовут Лев.
2: А я Елизавета, голос группы. И сейчас вы услышите нашу композицию «Роса».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Министерство финансов Великобритании объявило о введении ограничительных мер в отношении 18 российских физических лиц и организаций. Это решение является частью санкционного режима против России, который усилился после начала СВО. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В него вошел 41 пункт. В разработке участвовали более 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД. Студенты будут патрулировать соцсети, искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападения на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику с учетом современных вызовов, особенно в цифровой среде. Реализация комплекса мер рассчитана до 2030 года. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дорогах. Инспекторы будут чаще останавливаться и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Для молодежи ситуация также неоднозначна. Конкуренция за стартовые позиции снижается, но доступ к опыту и карьерному росту может усложниться. Рост занятости среди пожилых людей поддерживает бюджет за счет налогов и страховых взносов, однако одновременно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. С октября 2026 года на маркетплейсах могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Спецреестры опасных растений, выращивание которых запрещено на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах России. Наличие таких растений на землях сельхозназначения и дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: под обстрелами ждем.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Звезда.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Волонтеры тоже устают. И от бессилия иногда рыдают. Все ищут, собирают, достают. И про семью порой забывают. В заботах ночь и день, и снова ночь. И память не вывозит в телефоне. Мальчишкам надо, надо всем помочь. Найдем родной, держитесь на созвоне. А волонтеры тоже устают. И от парней ночами ждут ответку. Бои сейчас тяжелые тут. И пацаны опять ушли за ленту. Молиться, верить, слезы по щекам. Опять молиться. Помоги им, Боже. Родные наши парни, как вы там? Вы только все вернитесь, всем поможем. А волонтеры тоже устают. Она жена и мать, сестра, подруга. И, кажется, сил нет переживать. А силы вновь черпаем друг у друга. В ночи опять чирикнул телефон. А значит, парни что-то написали. Держитесь, волонтеры СВО. Родные люди из добра и стали. 5 мая 2024 год. Автор Кушенкова Ирина. Волонтер отряда «Гуран». Забайкалье.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Мирная жительница погибла в Шебекино. Дрон ВСУ сдетонировал около частного дома. От полученных травм женщина скончалась на месте. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал губернатор. Еще два дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Беспилотникам также повреждено административное здание. В Белгородскую область прибыла гуманитарная помощь для жителей приграничья из Самарской области. Перечень предметов и вещей, которые отправили в регион, сформировали по индивидуальным заявкам от соцучреждений и жителей тех, кто сейчас находится в ПВР. В наборах одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, бытовая химия, продукты. Помощь собрали в рамках акции «Своих не бросаем». К ней присоединились Федерация профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленная и Нотариальная палаты, а также другие организации. Благодаря взаимодействию между региональными общественными палатами гуманитарный груз оперативно привезли в Белгород. Особый противопожарный режим начнет действовать в лесах Белгородской области с 6 по 26 мая. Белгородцам ограничено пребывание в лесах и запрещен въезд на транспорте. В этот период нельзя проводить культурно-массовые спортивные мероприятия, разводить костры, выполнять работы с использованием открытого огня на территории лесного фонда. Для информирования населения, где действуют ограничения, будут установлены предупредительные таблички, а лесные дороги перекроют шлагбаумами. В парке «Берега» экзотические деревья заняли свое место у контактного фонтана. Уже установлено 6 кашпо с пышными растениями. Всю зиму они провели в заботливых руках специалистов Белгорблагоустройства. Набрались силы и теперь готовы радовать гостей летним настроением. Для любителей тропиков готовят сюрприз. В теплицах подрастает еще около 20 молодых пальм. Совсем скоро они украсят весь променад, добавив ему особый южный шарм. В праздничные дни поезда из Белгорода в Воронеж будут ездить по измененному графику. Поезд номер 7114 будет отправляться из Белгорода в Воронеж в 6:53 8, 9 и 12 мая. Состав будет останавливаться в Старом Осколе в 9:16 и прибывать в Воронеж в 11:08. Вечерний поезд номер 7118 будет уезжать из Белгорода в 18:11 8, 9 и 11 мая и прибывать в Воронеж в 22:22, совершая остановку в Старом Осколе в 20:34. Ознакомиться с подробным расписанием межрегиональных пригородных поездов можно в кассах, в мобильном приложении РЖД пассажирам или на сайте РЖД. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или...

И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. О том, как нас вчера бомбили, я тебе не напишу. Как ложились рядом мины, я тебе не расскажу. И что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет. И что был вчера я ранен,

расскажу тебе, родная, как и я тебя люблю, как вовек твои объятия забыть я не смогу, а что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жить сегодня, завтра.

Здесь войны почти что нет, только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живое или

0: И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Зен.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Феодосия – старинный город-порт, который в годы Великой Отечественной войны стал ареной ожесточенных сражений. Стратегическое положение на побережье Черного моря сделало город одним из ключевых объектов в битве за Крым. Феодосия, единственная в Крыму, носит почетное звание – город воинской славы.
2: С первых дней войны в городе появились жертвы и разрушения из-за вражеских самолетов. Главной целью воздушных налетов было вывести из строя порт. В связи с введением военного положения в городе на заводах организовали производство оружия и боеприпасов, противотанковых мин, минометов, гранат. Ликероводочный завод наладил производство бутылок с горючей смесью для борьбы с вражескими танками. Были сформированы аварийно-восстановительная рота и истребительный батальон. Вокруг города создали рубежи обороны.
1: Рабочие паровозного депо при участии коллективов предприятий города построили бронепоезд «Смерть фашизму». Осенью 1941-го через Феодосийский порт началась эвакуация предприятий и учреждений Крыма, мирных жителей, перевозились военные грузы. Проходила эвакуация в тяжелых условиях, под непрерывными бомбежками немецкой авиации.
2: 3 ноября 1941-го под натиском превосходящих сил врага советские войска оставили Феодосию. Началась первая оккупация. При новом немецком порядке фашисты ввели комендантский час, регистрировали всех и все, изымали продовольствие, расстреливали мирных людей и раненых советских бойцов. Местные жители были отправлены на рытье окопов и разбор завалов. Стены подворья Казанского храма оккупанты обвили колючей проволокой, на колокольне установили пулеметы, а в самом храме устроили лагерь для советских военнопленных.
1: Оккупанты объявили о том, что все евреи обязаны явиться 1 декабря на Сенную площадь для переселения. Неисполнение приказа каралось смертной казнью. Прибыло более 1000 человек. В основном это были женщины, дети и старики. Всех их привели к противотанковому рву и расстреляли. В тот день погибли 917 евреев.
2: 29 декабря 1941 года в ходе Керченско-Феодосийского десанта вражеский гарнизон был разгромлен. Советским бойцам попали в руки военные карты Крыма и Кавказа, немецкие печати, оружие, радиостанции, ценные документы и даже зеленая папка Геринга, засекреченный документ, директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях. В результате этой операции были освобождены Керченский полуостров и Феодосия, отвлечены силы врага от Севастополя. Через несколько дней в Феодосию прибыл корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Симонов. 9 января 1942 года в газете публиковали его рассказ «Последняя ночь» о высадке десанта и первых днях после освобождения города.
1: Меньше чем через неделю, 15 января 1942-го, превосходящие силы немецко-фашистских захватчиков начали общее наступление, и через два дня советским войскам пришлось оставить Феодосию. Второй раз немцы заходили в город еще более озлобленные. В первые же дни они выгнали за город более 6000 феодосийцев и расстреляли их. На перекрестках улиц Галерейной и Русской, возле почты и в других местах стояли виселицы. Трупы повешенных не убирали по нескольку дней.
2: В годы оккупации в городе были организованы подполья и партизанские отряды. Они освобождали из лагерей наших военнопленных организовывали засады, взрывали мосты. Среди партизан был пионер Витя Коробков. Вместе с отцом он занимался подпольной работой сначала в самой Феодосии. После начавшихся облав и арестов их эвакуировали из города в партизанский отряд, где он стал разведчиком. В его обязанности входило изучение местности, важных дорог, тропинок. 16 февраля 1944 года Коробковы были арестованы. Две недели фашисты подвергали юного патриота пыткам. Но он не выдал своих боевых товарищей. 4 марта Вите исполнилось 15 лет, а 9 марта его расстреляли. Своему товарищу по камере он сказал напоследок: «Когда выйдешь, найди маму. Передай, что я умер за родину». Страна не забыла подвиг отважного пионера. Он был посмертно награжден медалью за отвагу.
1: К апрелю 1944 года советские войска готовились к решающему штурму Крыма. После успешного наступления на Керченском полуострове командование сосредоточило силы для удара по Феодосии. Началась Крымская наступательная операция. В ней приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон. Использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей. Чтобы застать врага врасплох, части отдельной приморской армии пошли в атаку ночью 11 апреля. Фашисты отчаянно сопротивлялись, но наши войска продвигались вперед. Особенно тяжелые бои шли у вокзала и порта. Немцы, опасаясь окружения, начали отход, минируя здание. В час ночи 13 апреля передовые части на танках и бронетранспортерах ворвались в Феодосию. К рассвету Красная армия полностью овладела городом и портом. Были захвачены 1500 солдат и офицеров противника, а также 8 паровозов, 300 вагонов с различным военным имуществом. Над городом был поднят красный флаг. В этот день Москва салютовала освободителям Феодосии и Евпатории.
3: Войска отдельной приморской армии прорвали оборону противника на акманайских позициях. И, развивая наступление, 13 апреля овладели важным опорным пунктом обороны немцев на юго-восточном побережье Крыма, городом и портом на Черном море – Феодосия!
2: Сразу после освобождения началось восстановление зданий, предприятий, морского порта и других объектов. Многие из них заработали еще до конца войны. Известно, что фашисты расстреляли, повесили, замучили больше 8 тысяч горожан и военнопленных. 3 тысячи человек угнали в Германию. За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
1: Феодосия помнит своих героев – десантников, подпольщиков, простых жителей, переживших ужасы войны. В городе многие улицы названы их именами, а возведенные памятники – символ подвигов. Это памятник Вите Коробкову, улица имени Нины Листовничей, памятник феодосийскому десанту на набережной десантников. В качестве мемориала на улице Горького установлен якорь крейсера «Красный Кавказ», который в 1941 году высадил в порту города десантников. Во время атаки вражеских самолетов судно получило пробоины. Команда пыталась выйти из порта, однако якорь зацепился за морскую впадину. Морякам, чтобы спастись, пришлось расковать цепь. Долгие годы якорь лежал на дне Феодосийского залива и лишь в 1975 году был поднят на поверхность.
2: В память о мужестве и героизме наших воинов в центре Комсомольского парка установлена стела Победы, а на проспекте Айвазовского стела «Феодосия – город воинской славы». От первых дней войны и до победы ее жители и защитники писали историю подвига и даже перед лицом смерти оставались верны родине. Их имена навсегда вписаны в историю Крыма и России.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Министерство финансов Великобритании объявило о введении ограничительных мер в отношении 18 российских физических лиц и организаций. Это решение является частью санкционного режима против России, который усилился после начала СВО. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В него вошел 41 пункт. В разработке участвовали более 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД. Студенты будут патрулировать соцсети, искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападение на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику с учетом современных вызовов, особенно в цифровой среде. Реализация комплекса мер рассчитана до 2030 года. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дорогах. Инспекторы будут чаще останавливаться и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Для молодежи ситуация также неоднозначна. Конкуренция за стартовые позиции снижается, но доступ к опыту и карьерному росту может усложниться. Рост занятости среди пожилых людей поддерживает бюджет за счет налогов и страховых взносов, однако одновременно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. С октября 2026 года на маркетплейсах могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Спецреестры опасных растений, выращивание которых запрещено на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах России. Наличие таких растений на землях сельхозназначения и дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
5: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией, не передавайте.

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Легкой путь.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал, и все.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Мирная жительница погибла в Шебекино. Дрон ВСУ сдетонировал около частного дома. От полученных травм женщина скончалась на месте. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей», – написал губернатор. Еще два дрона ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Беспилотникам также повреждено административное здание. В Белгородскую область прибыла гуманитарная помощь для жителей приграничья из Самарской области. Перечень предметов и вещей, которые отправили в регион, сформировали по индивидуальным заявкам от соцучреждений и жителей тех, кто сейчас находится в ПВР. В наборах одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, бытовая химия, продукты. Помощь собрали в рамках акции «Своих не бросаем». К ней присоединились Федерация профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленная и Нотариальная палаты, а также другие организации. Благодаря взаимодействию между региональными общественными палатами гуманитарный груз оперативно привезли в Белгород. Особый противопожарный режим начнет действовать в лесах Белгородской области с 6 по 26 мая. Белгородцам ограничено пребывание в лесах и запрещен въезд на транспорте. В этот период нельзя проводить культурно-массовые спортивные мероприятия, разводить костры, выполнять работы с использованием открытого огня на территории лесного фонда. Для информирования населения, где действуют ограничения, будут установлены предупредительные таблички, а лесные дороги перекроют шлагбаумами. В парке «Берега» экзотические деревья заняли свое место у контактного фонтана. Уже установлено 6 кашпо с пышными растениями. Всю зиму они провели в заботливых руках специалистов Белгорблагоустройства. Набрались силы и теперь готовы радовать гостей летним настроением. Для любителей тропиков готовят сюрприз. В теплицах подрастает еще около 20 молодых пальм. Совсем скоро они украсят весь променад, добавив ему особый южный шарм. В праздничные дни поезда из Белгорода в Воронеж будут ездить по измененному графику. Поезд номер 7114 будет отправляться из Белгорода в Воронеж в 6:53 8, 9 и 12 мая. Состав будет останавливаться в Старом Осколе в 9:16 и прибывать в Воронеж в 11:08. Вечерний поезд номер 7118 будет уезжать из Белгорода в 18:11 8, 9 и 11 мая и прибывать в Воронеж в 22:22, совершая остановку в Старом Осколе в 20:34. Ознакомиться с подробным расписанием межрегиональных пригородных поездов можно в кассах, в мобильном приложении РЖД пассажирам или на сайте РЖД. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны, есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
2: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
0: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
0: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
0: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Сейчас держись, братишка, голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алая струйка кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от

Держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: погоды.
1: Завтра, 6 мая, в Белгородской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 15, в дневные часы до 24-26 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Пас.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: же я соскучился, жена.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша, в двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать, так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: тебя, для тебя.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.